0: 张德怀同志，你把我们叫到前线来干什么？来，我要让你们亲眼看看我们的红军战士是怎么和敌人的飞机、大炮、装甲车英勇战斗的。
1: Что ты говоришь? Я такого не говорил, чтобы бойцы воевали с танками и самолетами.
0: Это не мы воевать с ними, они воевать с нами.

0: Лопух!
1: А еще раз повтори, а!
0: Лопух!
2: Если враг принимает такое наступление, наверное, мы не можем сопротивляться.
1: Наше оружие слишком слабое. У меня нет способа решить этот вопрос.
2: Ну, как дальше сделаем?
1: Если нет выхода, придется завершить стратегическое перебазирование.
2: Не знаю, что командир согласен с нами.
1: Должно быть, согласится. Отправьте телеграмму сразу.

0: Как думаешь, советцы, товарищ Вентьен?
1: Как так можно? Сейчас нельзя остановиться. Товарищ Вентьен ничего не понимает в военном деле. Это наверняка мысль Мао. Знаешь, как звать этих троих?
0: Не знаю. Как звать?
1: Звали их центр группа трех.
0: Что?

0: Но это тоже посоветовал, что уловить подходящий момент и уничтожить части врага, чтобы они поменяли интерпретацию.
1: Это нехорошо, что Мао не выражал свое мнение. Он всегда позволяет, чтобы другой сказал его мысль.
0: Ну, пошли.
2: Лю Чэньшу лай дэн. 说贵军突然从泉州灌阳、新安撤走，不知道白崇禧搞的什么鬼？他是在保存实力，怕共军过不了湘江，转而入桂。何主席，白崇禧在打自己的小算盘，我们也得留个后手啊。是为知己者死。 蒋委员长如此器重我，我不能对他不起。
3: 他封你的追剿总司令，只是个空衔，你能指挥得动薛岳吗？

0: 主席，主席，不好了！主席，不好了！什么事情啊？慢慢说，着什么急啊？
1: 红军突破乌江了！
0: 哼，突破就突破吧，这都是我意料之中的事。啊，用点劲儿。
1: 还有呢，薛岳他们已经到了城外的观音山了。
0: 他带了多少人？
1: 有4个师。
2: 这真是前门驱虎，后门见狼啊！到底还是没避得过老蒋的暗算呐！
3: 快，同志们，赶紧！
2: 快点，快点，
3: 在那儿。
2: 侯成，主席，注意安全啊！
3: 注意安全啊！
2: 主席，周副主席，
4: 打得好啊！应该的，刘伯承不辱使命，没让乌江成为第二个湘江。
2: 老毛，我们过乌江看看吧。
4: 好，走走。
2: 2份电报，一份是王家烈的，说他把共军阻止在乌江南岸，一份是薛岳的，说共军已经突破了乌江，不知谁真谁假。我肯定，薛岳说的是真话，但我更关心的是他有没有进驻贵阳。他已经到了贵阳城外，
4: 即刻通知薛岳，让他马上进驻。
5: Мне было известно, что на днях Мау либо первому, либо третьему, либо в пятый корпус. Для такого скромного человека никто не может связать ему руки.
6: Я беспокоюсь, что Джон Лай уже на стороне Мао Цзэдуна.
5: Я был подкинут им всеми.
6: Если бы не умер Гу Цзолинь и не уехал Жэн Биши, это было бы хорошо.
5: Ты не прав. Он тайно поддерживал Мао и против критика Леомин и был разногласен с нами. И поэтому он ехал в пограничный район Сянган.
6: Вот в чем дело. Мне никогда не разобраться с этим.
5: Будто бы неправильна наша линия. Ведь Эн Лай Дя Сян Ло Фу раньше нас поддерживали.
6: Вам нельзя колебаться. Мы должны выполнять линию Коминтерна. Запрещено изменять план.
7: ，只要能进了遵义城啊，红军就能好好的休整几天。当进了遵义之后，我建议再召开一次会议，我们要讨论一下军事路线的问题。是啊，黎平会议。
8: 只是解决了我们红军进军路线的问题，侯场会议也只是解除了李德的军事指挥权。下次会议是该解决中央领导权问题了。
9: 菩萨不请不走啊，
8: 是到讨论失败原因的时候了。
9: 遵义打下来了，遵义打下来了，打下来了，打下来了。 这么快就打下来了，红六团突袭团西镇山口，缴了九响团的械，然后再由曾宝堂营换上。